цветни грана лище паде. С ними оде моя любов, моя младость, моє младе. С цветни грана лище паде. С ними оде моя любов, моя младость.